не все. Не надо, орги мне смешнее. Знаю силу, что это все не все. Знаю силу, что это все не все.